Olma bandai, sürmeden değilsen deriz, ketem zav, ay

шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде

0: Мы свое признание не забудем.
1: Ребят, всем доброе утро. Пятница у нас.
0: Да, поэтому мы
1: радуемся. У Антона просто пятница. Поэтому мы говорим вам всем доброе утро. Несмотря на то, что там у кого-то пятница, у кого-то пятница развратница, у кого-то пятница чистый, прекрасный, счастливый день. Да. Все это уже не так важно, как то.
0: Как что? Что мы проснулись?
1: Хотела бы ответить, как ты. Как то, что сегодня пятница. Понимаешь, отсутствие какой-то логики, а вроде как бы и есть эта логика. Ладно.
0: Логично.
1: Будем с вами с 8 до 10. Это Васаби Шоу.
0: Эльвира,
1: всем доброе утро. Всем хеллоу, всем привет. Всем здравствуйте.
0: А я?
1: А, Антон Павлов.
0: Да, спасибо.
1: А, давайте так. Эльвира Азарова.
0: Я сказал,
1: и какой-то
0: Азарова.
1: Там, и какой-то там. Вот вообще там, там, там. Антон Павлов.
0: Доброе утро!
1: Вот где-то там вообще! Никому не нужно!
0: Доброе утро!
1: Приветствуем вас на волнах Energy FM. Мы сегодня тоже будем обсуждать философскую тему.
0: Очень такую, в принципе,
1: своеобразную. Да, будь у вас, например, да,
0: возможность
1: посетить только одно событие из будущей вашей жизни, которое вы хотите, например, знать сейчас. Какое событие вы бы посетили?
0: А как это понять? Вот, я вот, не
1: вот сейчас тебе говорят, какое одно событие из будущей жизни, своей, ты бы хотел посетить или узнать?
0: А я же, например, не знаю.
1: Ну, например, свадьба сына или день твоей смерти, ну, допустим. Понимаешь?
0: Ну, и все.
1: День, когда тебя отсюда уволят. День,
0: не,
1: когда
0: ну, а зачем
1: ты наконец-то...
0: Такое, что? Зачем такое думать?
1: Не надо такое думать. Меняем тему, ладно?
0: Да, мне
1: меняем
0: не
1: тему.
0: Заходит.
1: Не нравится?
0: Вообще никак.
1: А мне эфира понравилось. Так,
0: сначала,
1: жить в моменте или думать о будущем?
0: Так, жить в моменте.
1: Тоже не нравится.
0: Ну, тут будут говорить, ну, жить в моменте. Как
1: это давай это так. Будущем, да. Совпадают ли ваши ценности с тем, что вы делаете?
0: Давай. Вот это вот классно.
1: Вот это интересно,
0: и какие,
1: да?
0: Например, ценности ваши не совпадают, вам приходится
1: Антон,
0: себя перебарывать?
1: Антон, если писать не будут по теме, я...
0: Нет, так давай другую.
1: I kill you!
0: Нет, давай другую,
1: нет,
0: тоже
1: нет,
0: не
1: нет, все. Совпадают ли ваши ценности с тем, что вы делаете?
0: Ну да, например, то, что в детстве вот какие-то ценности были, а потом раз...
1: Какие в детстве?
0: Сюда...
1: В детстве какие у тебя были ценности?
0: Ну,
1: у тебя никогда не было ценностей.
0: Да, нет.
1: Ну вот, например, ты считаешь, что ты такой весь, да, там, серьезный мужчина. А здесь тебе приходится вот предавать себя, унижаться и клоунадствовать в эфире.
0: А, не, вообще по барабану.
1: Тебе какая-нибудь тема подойдет сегодня или нет?
0: Не, ну у меня, ты же сама сказала, ценности нет, мне вообще непонятна эта тема.
1: Ну давай тогда, какие планы на лето?
0: Ты хотела сказать, если тогда в моем понимании эта ценность, это...
1: Как часто вы ревнуете свою половинку?
0: Нет, вот как бы ты сказала, для меня...
1: Ну давай, выбирай уже.
0: Две ценности, это титьки или титьки большие, да, вот так, то есть, все.
1: Титьки или попки?
0: А, да, что ценность для меня, ну...
1: Чьи попки?
0: О, тоже согласен. Это ты права.
1: Вот.
0: Ценности берем.
1: Нет, я тебе все предложила.
0: А еще какие?
1: Как часто вы ревнуете?
0: Как часто вы ревнуете? А я могу слушателей попросить помочь мне?
1: Как?
0: Ну, сказать, а вы мне тоже помогите выбрать тему.
1: Ну, давай слушатели тогда выберут.
0: Да.
1: Ребята, прямо сейчас мы даем вам 5 минут.
0: Да, пока будем читать гороскоп, быстренько
1: напишите
0: коротко,
1: нам.
0: Да, какую тему взять.
1: Да, по номеру телефона.
0: 8-700-107-10-22. Сегодня у нас такой
1: пятничный... Сегодня точечки вообще ничего не нравится.
0: Да, сегодня у нас такой пятничный...
1: Что такое пятничный?
0: Взрыв для вас, будете нам помогать. Я не знаю, я хотел сказать, оврал, но потом ладно.
1: Вот. Пишите, ребята,
0: да,
1: любимые наши драгоценные.
0: Ценности.
1: Какую тему взять?
0: Как это правильно звучит?
1: Нет, пускай сами свою предложат.
0: А, да?
1: Да, или то, что вы услышали, проголосуйте. Да?
0: Ну,
1: или
0: да.
1: Нет?
0: Ну, или свою, да, тоже неплохо.
1: Ну, да.
0: Если она нам понравится, мы
1: ее возьмем. Мы же прислушиваемся ко всем.
0: Конечно.
1: А можем вообще никакую тему не брать?
0: А можем вообще просто обо всем сегодня, просто пятница, я обо всем поговорить, что вот в голову бредет и все.
1: Да, например, теория заговоров.
0: Да не обязательно.
1: Не будем.
0: Например, да, я вот хотел поделиться с вами. Вчера приобрел автомобиль радостный. Да? Даже,
1: да?
0: Даже жесть кочево. То есть, там, ну...
1: Ты сегодня автомобиль...
0: Да
1: ты
0: не,
1: вчера...
0: я не про себя. Ты что?
1: А, сегодня
0: к примеру, например. К примеру, например, да, масло масляное. Так вот, либо кто-то захочет просто «хочу сказать, как я вас люблю».
1: Ой, не, давай без
0: или,
1: этого.
0: Или, например, а вы слышали такую новость, например, Джеки Чан приезжает к нам в Алмату там еще раз. Там «Доспехи
1: это
0: Бога
1: ты,
0: 8».
1: Это ты пример приводишь.
0: Да, я все примеры привожу. Ага. Или слышали там вот
1: А вы слышали, кстати, да, это действительно новость.
0: Да, какая?
1: А Netflix отсняли трехсерийный документальный фильм о Майкле Джексоне. Так. То есть они поняли, что сейчас он в тренде.
0: Да.
1: Они отсняли, где были, проходили, где и как проходили его судебные дела.
0: Разбирательство.
1: Разбирательство, да. Где он был оправдан по всем пунктам.
0: Да, хотя в 2005 году его оправдали, да, совершенно правильно же
1: говорю? Ну, где-то так, я не знаю, плюс-минус.
0: Вроде бы в 2005.
1: Ну, вот давайте, ребят, так, я смотрю в планшет. Так, что
0: такое? Да, может быть, вы каким-то...
1: Доброе утро, ребята, давайте тему «Самая неадекватная ревность со стороны партнера». Тоже интересно.
0: Тоже неплохо, да.
1: Так, запоминай, Антошка.
0: Самая неадекватная ревность.
1: Да, со стороны партнера. Куда вы планировали съездить прошлым летом и куда съездили? Ожидание – реальность.
0: А почему прошлым?
1: Так, я не знаю. Так, планы на пятницу, вот говорят, давайте обсудим еще. Давайте про ревность, второй голос про ревность.
0: Так,
1: так, предлагаю тему, куда лучше отправить ребенка на каникулы. Кирилл из Семипалатинска. Так, еще доброе утро. Тема...
0: А будь здорова! Так, здорово!
1: Вот, голосует третий голос про ревность.
0: Так.
1: А, доброе утро, природа или город, отдых на природе или в городе, вот нам предлагают. И, здравствуйте, давайте возьмем тему, самые глупые покупки за всю жизнь, были они или нужны. Мы недавно обсуждали,
0: да,
1: где-то месяц назад. Так,
0: давай,
1: еще один голос за ревность.
0: Ну, давай тогда про ревность. Когда все
1: всего их... пришло нам, сейчас я скажу, ребята, 9 сообщений. 4 голоса отдали...
0: А что так мало сообщений? Нас
1: так,
0: кто-то
1: вот еще
0: слушает
1: одно
0: вообще?
1: Сообщение. Привет, Эля и Тоха. Ага, Нурбол пишет, но пока
0: если
1: не написал.
0: Если у кого-то руки заняты, освободите их и напишите.
1: Он говорит,
0: нам.
1: Может, просто поговорим. Но нам надо же хотя бы какую-то тему взять.
0: Да, чтобы что-то раскачивать. Так вот, ты знаешь, я вот, ну, мы, конечно, я тоже уже рассказывал про свои дичайшие приступы ревности. Ну, давайте, давай их обсудим.
1: О, все. Вот, подождите, сейчас. Все, ребята, все, остановитесь. А приколы в армии... Предлагают обсудить.
0: Особенно мы с Элечкой сможем.
1: Ага, да, мы, конечно, сможем.
0: Служили.
1: Мы же в армии служили, да. Так, про если ревность можно. Вот голосуют. Сейчас.
0: Ты знаешь, у каждого же были порывы ревности, когда он потом понимал, что он сделал такую фигню.
1: Обожаю. Вот Диляра прислала. Сегодня великий христианский праздник. Нельзя грешить, ругаться, а так хочется. Написала Диляра.
0: Диляра,
1: так,
0: погрешить
1: давайте
0: хотите?
1: Про город, как он развивается сейчас при нынешнем Акиме. Вот предлагают.
0: Нет.
1: Здравствуйте, неадекватная ревность. Давайте обсудим глупые покупки. Так, все, ребят, все, остановитесь.
0: Неадекватная ревность.
1: Берем тему. Неадекватная ревность. Или вообще все о ревности.
0: Все о ревности.
1: Как часто вы ревнуете? Как вас,
0: вас
1: неадекватно ревновали?
0: Вы неадекватно
1: на какие
0: ревновали.
1: Вы,
0: да,
1: дурацкие поступки шли, да, из-за того, что вы безумно кого-то ревновали.
0: Или, например, какие приступы ревности вас раздражают? Ну, вот кто, например, если для вас red flag, опять же таки, да, если человек,
1: да,
0: вот так,
1: да,
0: начинает, тоже вот.
1: Все, остановитесь. Ребята, все, не пишите, остановитесь. Вот пишут, давайте про мясо, про собак. И, кстати, я вот как-то уже в кафе не хочу ходить.
0: Да, я
1: и
0: тоже
1: еще, знаете, я уже с подозрением смотрю на замороженную продукцию. Всякие замороженные там манты, пельмени, котлеты. Я уже думаю, не-не-не-не.
0: Да,
1: не,
0: я
1: не,
0: даже,
1: не,
0: знаешь, вот теперь, знаешь, любимое мое вот фастфуд.
1: Да.
0: Когда бургеры подходят, теперь я вот не знаю, с чего эти котлеты.
1: Ну мы же не знаем, а мы реально не знаем,
0: да,
1: ребята.
0: И знаешь, вот опять же таки, где-то я увидел в тред, да, то, что вот где-то, ну, когда вот мясо вот это с отловом, был связан человек, который занимается рестораторством, вот что самое интересное.
1: Да.
0: То есть вот в Усть-Камане, например, тендер выиграл, да, мясоперерабатывающий завод, а он вот у нас в Алма-Ате тот, кто занимался рестораторством.
1: Серьезно?
0: Да. Да.
1: Это не эти, не сплетни?
0: Я найду где-то в новостях, я тебе скину.
1: Ты
0: эту
1: будь
0: новость.
1: Осторожен.
0: Я буду осторожен, я тебе из новостей это скину.
1: Так.
0: Ссылкой там на тот-то портал.
1: Все, ребят, голосование закрыто. Мы сегодня обсуждаем, опять же, благодаря вашему голосованию, ревность. Все.
0: Ревность.
1: Тут еще очень много интересных тем предлагают. Но все, ребят,
0: давайте даже
1: ревность.
0: Где-то посмеемся, потому что некоторые вот поступки из чувства ревности, ты знаешь, да, хозяйка, они бывают иногда глупейшими. Когда
1: ну
0: потом,
1: да, ну, например, если брать
0: когда
1: там...
0: потом ты пересматриваешь, ну, то есть, если ты не членовредительствовал с собой, да,
1: ну,
0: там
1: вот,
0: что-то...
1: Подожди, точка, да, но вот я знаю по себе, когда я ревновала и что-то чувствовала, все это сбывалось. То есть вот женщина очень редко ревнует просто так. У нас много слушателей нам писали, вот мужчины, как меня достала моя жена, передайте ей, чтобы она меня не ревновала. Я сразу понимаю, что там что-то не то. Почему? Вот я женщин очень хорошо знаю. Очень редко, если у нее какой-то диагноз, может быть, да, она будет прям вот очень сильно ревновать своего мужчину. Это редкость, это скорее всего исключение из правил. Но зачастую, если женщина очень сильно ревнует мужчину, да, либо он попадался, либо он как-то, не знаю, что-то хлюздит лиловым глазом, куда-то налево поглядывает, что-то в нем как будто есть такое ненадежное, и она это чувствует.
0: Ты знаешь, что я чуть-чуть не соглашусь.
1: Либо он когда-то там подпредал ее, скажем так, и у нее уже нет доверия. Либо у них жизнь после измены, понимаешь?
0: Нет, вот у меня было во втором браке тогда, когда что у меня, понимаешь, у меня просто, когда я ходил к своему ребенку и к своей бывшей жене, да.
1: О, давай такую ревность
0: меня
1: обсудим.
0: Меня ревновали, хотя там ничего и не было, понимаешь? Вот опять же.
1: А я объясню,
0: месте.
1: Почему
0: я
1: она
0: знаю,
1: ревновала.
0: Я знаю.
1: Потому что ты ради нее бросил жену с ребенком, Антон.
0: Но...
1: Поэтому она тебе не доверяла. Ты какой-то такой ненадежный. У тебя вайб очень ненадежного мужчины.
0: Да ну прям.
1: Да, ладно. Серьезно.
0: Классный
1: я
0: вайб.
1: Я тебе не доверяю, потому что какой-то, что-то тебе ненадежное.
0: А вот это ты зря.
1: Да. Вот как будто тебе где-то предложат денежку побольше на радио, и ты забудешь про свою хозяйку, да? В прошлом году я тебя проверяла, я говорила, что я уволюсь, а ты сказал, давай, какую-то девочку
0: я
1: уже искать
0: говорил,
1: будем.
0: Давай.
1: В смысле какую-то девочку? Тебя сюда взяли ради меня.
0: Ради меня.
1: Ну да, я вела васаби, потом мне нужен был довесок, и тебя взяли. А теперь, когда я такая, я увольняюсь,
0: конечно,
1: ты должен был
0: меня,
1: со мной уйти.
0: До меня васаби не было популярно, как мы стали вместе, вот тогда оно
1: да ну конечно
0: популярно.
1: Же, рассказывай, ты же не
0: конечно.
1: Знаешь, как было бы, у нас
0: я
1: же
0: знаю.
1: Нет этого шара вот этого, как
0: у
1: стеклянного,
0: есть.
1: Серебряного
0: а
1: шара,
0: есть.
1: Куда мы можем посмотреть и увидеть.
0: Я каждое
1: как
0: утро
1: сложилась
0: смотрю
1: судьба.
0: Этот шар.
1: Ну прям, Антон.
0: У меня их два, между
1: ты не можешь этого предсказывать. Ну, я бы не сказала, что там шары, знаешь, какие-то две пипетки. Так вот, значит, Антон. А ты про что? Я про тебя. Да хватит кашлять. Что там кашлять?
0: Я простыл, хозяйка, я вот честно, я не знаю.
1: Да, ладно, неважно. Вот.
0: Надо.
1: И вот ты создаешь впечатление ненадежного такого.
0: Пройдохи.
1: Да, это правда. И я думаю, все твои бывшие жены и девушки подтвердят. Вот что-то в тебе есть, вот что-то такое, вот знаешь, ненадежное. Вот я бы за тебя замуж не пошла.
0: Ну, я как бы
1: но
0: рад.
1: Но пошла бы, если бы ты прям вот стал бы очень богатым и очень старым, когда бы ты уже хотел, но не смог. В этом
0: хорошо.
1: Случае, да. А вот, как, вот что-то такое есть, вот предательское что-то. Вот есть такие люди. Вот как будто раз, то так вот повернешь, он тебе вот так вот нож в спину, понимаешь?
0: А вот это вот ты, между прочим, как раз-таки зря.
1: Не зря, я твоя хозяйка,
0: это
1: я
0: не
1: знаю.
0: Нож будет.
1: Ну, я не знаю,
0: топор,
1: что у тебя
0: топор, Элечка.
1: Припасено для друзей.
0: Чтобы вот так сразу...
1: А так?
0: Да.
1: Нет, тогда колышек.
0: Предательски.
1: Вот так, заколоть.
0: Это ты, мне, это ты мне так говоришь, что предательски.
1: Ну, что-то такое
0: прочим,
1: тебе есть ненадежное.
0: А между прочим, я у кого учился? У лучших. У моей хозяйки. Благодаря которой меня три раза увольняли, у меня еще
1: за
0: кое-что произошло.
1: За ненадежность, за опоздание, да. За то, что ты подводил эфир.
0: А
1: понимаешь?
0: За то, что я тебе доверял.
1: Чего ты мне доверял?
0: Свои искренние чувства.
1: Ну, конечно. Тосечка, не говори ерунды.
0: Да.
1: Короче, ты вот такой ненадежный.
0: Ну, да.
1: Ну, давай так, хорошо, ладно. Тебя ревнует твоя супруга сейчас?
0: Я думаю, да. Иногда.
1: Почему она ревнует? А что это такое? Ты же такой надежный. Ты же такой классный. Никогда не косячил.
0: Нет, подожди, это другое.
1: Ну как это другое? Вот есть такие мужчины, вообще, Тосечка, это и тебя касается.
0: Да.
1: Есть такие мужчины, вот ты чувствуешь вот какой-то предательский вайб. Вот что-то такое в нем есть ненадежное. Вот какой-то он такой, как будто вот и твой, и не твой. И твой, и не твой. Вот есть такие мужчины. И
0: а это понимаешь,
1: она...
0: это изюминка.
1: Вот, что она, что я, мы не ошибаемся, ревнуя
0: нет,
1: тебя.
0: Смотри, ну, как бы...
1: Раз, какая-то красота,
0: слушай,
1: шевельнула
0: хвостом. Каких-то конкретных фактов нету, поэтому...
1: Тосечка, я же говорю об ощущениях.
0: Ощущения, ну вот...
1: А мы всегда чувствуем какую-то опасность.
0: Ну, потому что, знаешь, мое второе имя – опасность.
1: Ну, опасность.
0: Я где-то в боевиках это видел,
1: заразить
0: просто мне понравилось.
1: Заразить вас за ППП, ладно.
0: Ладно, как хочешь. Пусть будет
1: так. А ты чего сегодня обижаешься? Ты же всегда обижаешься, когда я тебе не доверяю. И ты начинаешь с пеной у рта доказывать, что тебе стоит доверять.
0: Да, не доверяй.
1: Не надо, да?
0: Конечно.
1: Вот, есть такое. Но я, насколько знаю женщин, они просто так могут не ревновать. В то время как мужчины, они склонны ревновать просто так.
0: Ну, иногда мужчины...
1: И применять даже физическую силу, какие-то угрозы. Вот вы замечали, да? Вот, девушки, напишите, когда-нибудь вас вот ревновали? Вот у меня был такой знакомый, который просто меня обнюхивал. Пока я доезжала до него, там, например, просто на свидание приезжаешь, он тебя обнюхивает. Ему казалось, что где-то я могу с кем-то там познакомиться, успеть, и его запах на мне останется. Не знаю. Ну, просто такой больной человек, понимаешь?
0: Да.
1: Вот такие бывают.
0: Бывает.
1: Или бывало такое, там, когда вы встречались, вот раньше же были эти домашние телефоны, если у меня занято более 5 минут, он сразу же подрывался и приезжал.
0: Вот помнишь, когда уже появились сотовые телефоны, и если там человек не отвечает, потом ты едешь к нему домой, ждешь его там у дома, потому что его дома нету, и ты ждешь, как караулишь, когда он вернется домой.
1: Но ты же тоже так ревновал.
0: И с кем он вернется домой? Я на своем примере рассказываю.
1: Так ты расскажи, что это была ревность. А
0: конечно,
1: не так бывает, что человек... Нет, скажи,
0: конечно,
1: девушка.
0: Ну, конечно, потому что девушка, да, не брала, например, трубку.
1: Да, твоя личная,
0: да,
1: на тот момент.
0: Ну, как? Да, вроде бы и девушка, и вроде бы там свободно. Ну, да, девушка.
1: Ну вот, так и скажи.
0: Вот, и ты...
1: А не бывает человек.
0: И ты приезжал там, например, я не знаю, в часа 4 или 3 ночи, ты ждал, пока он, я не знаю, потому что по всем клубам ты не объездишь, он приедет с утра.
1: А она была... Почему он?
0: Ну,
1: она.
0: Она. Она ну, человек,
1: по,
0: я
1: по
0: имею в виду.
1: По клубам
0: да.
1: ездит,
0: она
1: любила.
0: По клубам, да. Да. Вот.
1: Так, почему она там ездила по клубам и
0: ну,
1: без тебя? Ну, это очень странно. А вообще еще для меня неприемлемо, вот почему еще многие разводятся или ругаются в браке. Многие мужчины женятся, и они думают, ну все, я женат, но продолжают вести холостяцкий образ жизни. Понимаешь? Вот я считаю, что это очень странно.
0: What?
1: То есть ты женился, но ты продолжаешь жить как холостяк. То есть друзья, там, давайте тусоваться, там, когда сбор... Ну, для меня лично, ребят, я никого не хочу задеть, но для меня конкретно, для меня это неприемлемо. Или вот это вот, знаешь, в отпуск поехать с друзьями. Чё ты там потерял с друзьями-то в отпуске?
0: Ну, ты знаешь, я
1: без
0: вот...
1: Без женщины своей. Чё ты там потерял?
0: Я вот заметил уже с возрастом как-то
1: но
0: тебе
1: вот я
0: становится
1: настолько
0: попроще
1: ревнив... к этому. Нет, нет, нет, я вот настолько ревнива. Да ты сейчас это в эфире просто на это, знаешь, всем лапшу на уши вешаешь.
0: Ты отпустишь свою женщину.
1: А ты отпустишь свою женщину с подружками, холостячками?
0: Да,
1: да ну конечно!
0: Вот серьезно тебе. Говорю.
1: Юля, вперед!
0: Я также могу полететь в другое место, поэтому
1: ты так нет, смотри, мужчина бывает отпускает так, чтобы у него было право на то, чтобы поехать без нее.
0: Ну, как
1: понимаешь,
0: бы,
1: он таким образом
0: такое...
1: выбивает себе тоже право. Но
0: вот
1: очень
0: смотри,
1: редко,
0: как...
1: когда мужчина сам сидит дома и никуда без нее не ездит, но ей разрешает в компании холостых красивых подружек отправиться куда-нибудь там,
0: стоп,
1: я не знаю,
0: смотри,
1: в УАЭ и так далее.
0: Если я доверяю, значит, ты доверяешь. Ну, а как
1: Антон,
0: тогда?
1: Это такой бред вот про вот это доверие, да что ты, или про уверенность, неуверенность в себе, да что ты в себе
0: нет,
1: не
0: подожди,
1: уверен?
0: Стоп.
1: Что ты
0: смотри,
1: ревнуешь?
0: Как,
1: да бред
0: как,
1: это полный.
0: Тебе не нравится, что я говорю так, тебе нравится, что я говорю так.
1: Я в себе уверена, но
0: поэтому...
1: я конкретно тебе не доверяю.
0: Да, вот это зря.
1: Дело не в том, что вот говорят же, ой, ты в себе не уверена, почему ты вот ему не доверяешь? Нет, я в себе очень даже уверена.
0: Смотри, опять же таки, не
1: но
0: доверяешь...
1: Но я не уверена в нем!
0: Смотри, еще один момент. Не доверяешь в чем?
1: А, вот в этих вот каких-то поездках. Ну, я считаю, ну, вообще для меня это в принципе неприемлемо.
0: А в чем поездках? Скажи, что там, вот именно что ты боишься, что произойдет? Вот, к примеру, вот
1: а что ты сидишь со своим другом за ручку, ходишь по берегу там этого, значит, океана, значит, обсуждаете теории заговора и приливы морские?
0: А зачем же за ручку держаться?
1: Ну, да, конечно же. Мы же знаем, как выглядит мужской отдых.
0: Попиваем напитки.
1: Попы-попы, титки-титки. Бухать, пойдем бухать. Ты
0: езди...
1: видел, да, стоп, я бы вот... с ней вот так, а
0: стоп,
1: я стой.
0: Ты зря-то.
1: Вот. Да ну прям.
0: Подожди.
1: Экскурсии.
0: Ходим на экскурсии, например, смотрим достопримечательности, в музеи какие-нибудь.
1: Ага, а вечером вовремя ложитесь спать.
0: Естественно, потому что надо с утра встать пораньше и увидеть еще больше красивых мест.
1: Ты даже сейчас используешь эфир для того, чтобы промыть мозги своей женщине, чтобы она тебя отпустила куда-то.
0: Элечка,
1: но
0: я тебе
1: знаю
0: говорю,
1: твою
0: подожди.
1: Женщину, она тебя никуда не отпустит.
0: Чтобы пораньше встать и поехать уже в новые экскурсии, понимаешь, только с утра же все это начинается, весь движ. Чтобы не пропустить. Понимаешь? А то мы приезжаем куда-нибудь в Таиланд, все Банглород, да? А что там делать?
1: Спортзал.
0: Конечно, сходить на

0: будем вас ревновать.
1: Вот мне вот эта вот история, ты не дал мне договорить, да. Мне нравится, когда вот мужчина, вот он женился, и он, я пойду там с пацанами до утра, мы будем, вот сегодня пятница, угу. Сегодня же пятница, мы там с пацанами договорились до 5 утра, там, пивасик, не пивасик. Что это такое вообще?
0: Ну,
1: иди домой, к жене, к детям. Ты ходишь там где-то, шляешься. Вот мой ответ.
0: Ой, хозяйки, хозяйки.
1: Мы пойдем там в сауну куда-то. Ну, мы же знаем, как эти отдыхи в саунах проходят. Ну, конечно.
0: Почему сразу
1: сауну? Семейная баня.
0: Можно не сауну.
1: Семейная баня.
0: Можно
1: с женой и детьми.
0: Другие, например, развлечения. Боулинг, к примеру.
1: Сейчас серьезно?
0: Ну, да.
1: А как же игра в шахматы? Ты совсем забыл?
0: Нет, зачем? Настольный теннис. Зачем компьютерные клубы?
1: Вот это вообще для меня это сразу.
0: Например,
1: нет.
0: Есть же люди, которые играют, вот обожают играть в компьютерных клубах, в танки, какие-нибудь посетки.
1: Еще вот это, вот знаешь, самое странное для меня: рыбалка на неделю без связи.
0: Классная рыбалка. Там просто
1: якобы.
0: Ну почему якобы?
1: Вот тоже такое себе. Такое.
0: И уезжает,
1: иногда можно,
0: и
1: да.
0: Уезжает без рыболовного снаряжения, да?
1: Не, иногда можно, да. Но я знаю просто такие семьи, где он делал вид, что уезжал, и он действительно ездил на рыбалку, но на 2 дня. А все остальное время он был в другой семье.
0: Нет, ну просто неделя на рыбалку, я не знаю, что неделю ловить.
1: Или еще вот осуждаю мужчин, когда ребенок маленький.
0: Он там на кита пошел, что ли,
1: неделю? Женщина вот только родила, кормит грудью, и очень-очень устает с маленьким ребенком. Он, ну чем я могу тебе помочь? Ну ладно, ну что мы будем вдвоем сидеть на него смотреть? Отпусти меня к пацанам. Какие пацаны?
0: Его?
1: Серьезно? Ну, вообще, мне кажется, этот мужчина как будто немножечко не вырос, что ли, еще. Вот. Не понимаю.
0: Нет, ну просто...
1: Что просто?
0: Видимо,
1: сиди, молчи.
0: Понимаешь, он, видимо, думает, что пусть хоть у одного молодость проходит нормально.
1: Почему нормально? Еще, кстати, еще немножечко затронем. Вот эти вот приколы... Вот я считаю, что мужчинам с такими приколами надо все-таки на своих кентах жениться. Вот эти вот, знаешь, когда на свадьбе он делает вид, что его окольцевали. Вот понимаешь, да, вот эти шутки
0: понял.
1: Дурацкие, да?
0: Загнали.
1: Или он стоит
0: каблук.
1: Там, когда в ЗАГСе его снимает оператор, и он делает вид, что он боится. Вот сейчас он, значит, там подпишет эти документы. Сейчас
0: все,
1: он вступает в брак, станет мужем, да, и он стоит там, делает вид, друзья его хихикают. Вообще, вот такие сексистские шутки терпеть не могу. Просто.
0: Согласен.
1: Еще у меня еще, кстати, претензии продолжаются к новостным пабликам, где пишут: посмотрите, как женщина на автомобиле, там где-то она затупила, была женщина за рулем. Мужчины тупят каждую секунду.
0: Посмотрите, какие вообще ужаснейшие
1: ДТП.
0: Аварии, где создают мужчины.
1: И нигде не пишут. Мужчина, пишут, да. Водитель авто такой-то управлял,
0: да.
1: там в северном направлении.
0: Почему тогда,
1: куда-то
0: когда
1: ехали.
0: Это касается женщины, не
1: да.
0: пишут водитель.
1: Женщина за рулем. Ну. Женщина, понимаешь, вот такое. Или там на свадьбе такие какие-то дурацкие шутки. Или там, когда фотограф предлагает, да. Вот ты стоишь в свадебном платье, и твой муж стоит, он вас фотографирует, и он говорит: сделайте вид, что вы боитесь, убегаете от жены, она вас держит. Вот есть же такие фотосессии, да. Как будто муж такой не хочет на ней жениться, а она его держит
0: вообще.
1: Что такое вообще? Что это? Что это? Или вот эти вот, знаешь, вот, помнишь, энциклопедии были? Когда мы были подростками, там у девочки открываешь энциклопедию, как выглядеть красиво, как родить ребенка, как ухаживать за больными, что готовить своему мужу. Открываешь энциклопедию пацана, вот на чем выросли,
0: да.
1: Вот ты, твое поколение, да, там, как саморазвиваться, там, какие хобби лучше, интереснее, во что поиграть.
0: Да,
1: да, да, у мальчиков совершенно...
0: Разные энциклопедии
1: были. Да, он больше, знаешь, вот эта энциклопедия, вот ты берешь и прочитайте, ребят, вот энциклопедии тех времен, там, да, там, даже 95-й год, вот возьмите энциклопедия для мальчиков,
0: так.
1: Да, там, как помыться, как ухаживать за собой, опять же, да, там не написано, как стать папой, в какие игры играть, как поддерживать беременную жену, пока она вынашивает твоего ребенка, вообще такой темы нет, вообще. Понимаешь, там только вот как ухаживать за собой, быть чистоплотным, опрятным, какие хобби выбрать, чем заняться, как прислушаться к себе. Вот что-то вот из этого, знаешь, саморазвитие,
0: да,
1: у мальчиков в их энциклопедии. А у девочек обслуживание чужого развития, понимаешь? И вот вообще red flag — это мужчина, когда его женщина родила, маленькие дети дома. Ну ты же видишь, как твоя жена устает, да, там? А что там, ты жрать не приготовила? Иди сам приготовь. А что это тут

0: так грязно. Иди сам приберись. Она тебе не мамочка, она твой партнер.
1: Так.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Ну вот, да.
1: Все?
0: Нет, не все. Но у нас время уже, да? Время.
1: У нас даже мы еще гороскоп не читаем.
0: Ой, да и не надо этот твой гороскоп.
1: А, ты говоришь, помнишь, все ждут. Читать.
0: Нет, никто не ждет.
1: Ну, все. Ответьте, вы не пишете, как где гороскоп, где гороскоп. Поэтому его не будет.
0: Все, никто не ищет, все. Никто не ищете, значит, у нас музыкальная пауза, да.

0: теплее.
1: Так, ребят, перехожу к вашим сообщениям. Рубрику новостей мы немножечко подвинули, потому что сообщений касательно ревности очень много.
2: Ну и все хотят услышать свои сообщения.
1: Да, доброе утро, Васаби. У меня настолько ревнивый муж, что меня не пускают с подругами за границу. Их мужья спокойно отпускают, а меня нет. Обидно очень. Я давно ревновала, искала, звонила. А сейчас мне пофигу. Пусть хоть на неделю уезжает на рыбалку или идет... выпивать, я ложусь спать или устраиваю вечер для себя, включаю себе классный фильм. То есть вас не отпускают, а сам уходит тусоваться. Это как-то несправедливо. Так, мой муж вообще не ревнивый, пишут нам. Иногда даже обидно. Уже вторую неделю сама покупаю себе пионы, приношу домой после работы, а он только радуется, что не за его деньги куплены. Когда иду к подружке, иногда еще и детей с собой беру, он спокойно говорит: если хочешь, можешь вообще с ночевкой остаться. В командировке отпускает, в отпуск с детьми тоже без проблем. Теперь сижу и думаю, либо человек очень уверен во мне, либо просто максимально спокойный. Но главное, сам не изменяет, это 100%.
2: Ну вот видите, поэтому он вам доверяет.
1: Может, он вам доверяет, а может быть...
2: Нет, хозяйка, видишь,
1: равно.
2: Он говорит на 100%, он говорит, она говорит, не изменяет. Вот и он ей доверяет также на 100%. Понимаешь, есть люди, которые, знаешь, вот женятся, и они живут в страхе, что они разведутся.
1: Да.
2: Потому что они уже предчувствуют это. А есть люди, которые уверены, что они живут, и все, это мой выбор.
1: Мироха нам пишет, жесть — это когда пара контролирует друг друга в 2GIS, кто где находится.
2: О, это вот жесть.
1: Да, а это разве контролем называется? Просто у меня в 2GIS мой брат, моя дочь, мой супруг, мы все в 2GIS видим жесть. Друг друга. А почему жесть, я не понимаю.
2: Мы просто видим
1: друг друга, кто где находится, потому что мы друг за друга переживаем. Это не было с такой целью, что мы будем следить друг за другом. Да.
2: Ну, ладно, за детьми еще куда ни шло. Ну, все твои передвижения, ты такой, как под наблюдением, ни шаг
1: влево,
2: ни шаг
1: вправо. Да, но это сделал мой супруг, он говорит, я вот буду переживать, давай всем сделаем. Там дочке сделал, значит, второй дочке, там, значит, моему брату, всем он нам настроил так, 2GIS. Я не знаю, как эти настройки устанавливать, да. Просто когда я хочу скрыться, я просто пишу в настройках, да, отключаю. Когда я хочу скрыться, когда я еду ему за подарком каким-нибудь.
2: Ну, понятное дело.
1: Или когда поругались.
2: Вот.
1: Вот и все. Так, здравствуйте, конечно, мы ждем гороскоп. Вот написали нам гороскоп. Вот голосуют. Все, остановитесь. Будет гороскоп в конце этого выхода. Будет, все, обещаю. Клянусь здоровьем Антона. Будет гороскоп. Так, I love you, Эльвира. Просто
2: you.
1: Все, что вы говорите, обожаю вас. Муж сидит, слушает и чувствуется, что хочет переключить. Неудобные темы. И про ревность — это нормально, когда мужчина вообще не ревнует от слова совсем. Ну, для меня это немножечко ненормально.
2: Но...
1: все-таки должна какая-то ревность присутствовать. Но мне как будто будет обидно, если я сегодня скажу, я уезжаю там с подругами на неделю куда-нибудь, да, и он даже вопросов не будет мне задавать, а скажет: хорошо, давай, вперед.
2: Так он и скажет же у тебя: хорошо, давай.
1: Он так не скажет. Нет, он так не скажет. Так, я вообще не ревнивый, но в приложении «Локатор» изредка заглядываю. Наша семья вся там. Вот я и говорю же, вот. Mm-hmm. В начале отношений ревность меня напрягала, сейчас даже льстит. Эльвира, подскажите, как женщина, вас нужно изредка ревновать или без совсем... Без ревности лучше. Вот так он написал. Ага. Без ревности лучше. Нужно иногда ревновать, конечно же. Женщине будет приятно, что вы как будто бы ее ревнуете. Но ревность ревности рознь. Как ревнуете? Смотря как вы эту ревность, опять же, проявляете.
2: Да.
1: А не так: сиди, крыса, я кому сказал, не пойдешь подругам.
2: Что там позвонил, алло, ну-ка дай трубку.
1: Да, или сидишь там, роешься у нее в телефоне. Вот это как будто оскорбительно. А если ты так приревновал, там, устроил легкий допрос, а куда ты пойдешь?
2: Возвращайся
1: поскорее. Да, вот даже такая ревность будет приятна, мне кажется, любой женщине.
2: Ладно, в общем, будешь с подругами, оттуда пришли фотки.
1: Так, вот еще: я не ревную мужа, но он у меня очень ревнивый, никуда не отпускает, даже с мамой общаться не дает. Он говорит: может быть, под видом мамы ты записала своего любовника. А вот это уже
2: вот это уже жесть.
1: Значит, он... поищите там, если у нее написано там какой-нибудь...
2: Мама или папа?
1: Да, там...
2: Это видно...
1: Баке братан, да. Или какой-нибудь там еще братан. Возможно, там прячется какая-нибудь девчонка, которая нравится ему.
2: Так.
1: Да?
2: Да, возможно.
1: Да. Вот еще. Я против того, чтобы ревновали, но сама я всегда ревную своего мужа. Я тоже считаю неприемлемо постоянно ходить с друзьями, тем более с холостыми куда-то. Но мы же знаем, что они там делают. Они обязательно знакомятся с женщинами. Ну, не со всеми женщинами они знакомятся, но они очень часто обсуждают женщин.
2: Ну, обсуждают. Почему не обсуждаем мы даже наедине? Даже когда мы отошли, например, можем
1: пообсуждать. Есть еще такой интересный мужской внегласный кодекс. То есть мужчины собираются компаниями, они там ржут, что-то там обсуждают. Обсуждают немножечко женщин, но никогда не обсуждают своих жен. Вот как-то так устроен кодекс мужской. Если, ну, конечно, если они мужчины. Они не обсуждают своих жен. Они делают вид, что они там, да я стой, да я спят. Это все, вот он может даже там просто накидывает, сидит, да, там своим кентам. Но про жену он никогда не говорит.
2: Не, почему говорим?
1: Да?
2: Да.
1: Что именно? Задолбала, не отпустила меня. Там вчера была такая тёлка с такими буферами. А я говорю, схожу мусор вынести и к ней быстренько сдрисну. А она
2: жена
1: говорит, не надо.
2: Жена мне сегодня сюрприз устроила. Такая ночь была.
1: Да кто такое говорит?
2: Мы говорим, да.
1: Мы, это ты конкретно?
2: Ну, я конкретно.
1: Вот ты так можешь, от тебя там что-то толку-то нет.
2: Нет, а что из такого?
1: Ну, ты как бы, ну, такой странненький, ты,
2: ну,
1: как бы не совсем.
2: Ну, мне друзья тоже рассказывают, например, там, вау, были.
1: Вот так прям про жену?
2: Да. А ну, что из такого?
1: Ну, это такая редкость.
2: Ну, если, например, у них все в порядке с женой, почему бы не поделиться?
1: Нет, он может так, это в контексте каком-то сказать, что ему с женой очень хорошо.
2: Нет, почему?
1: Но вот так в деталях грязно.
2: Нет, ну в грязных нет, конечно, ты
1: что? А что ты говоришь, я там
2: подожди, под грязными это я вообще боюсь спросить, что ты имеешь в виду. Нет, в таких подробностях нет, конечно.
1: Да.
2: Но почему бы не сказать вчера, жена, ух, мне вот сюрприз устроила. Была жаркая ночь, ну, к примеру, такого там.
1: Лучше
2: так,
1: секс,
2: там...
1: это секс с женой. Давай, жена, еще жена. Помнишь эту песню?
2: А, помню, да. Носки не надо снимать.
1: Это правда, это правда, да.
2: Ножки замерзли.
1: Знаешь, вот я не готова к разводу, хотя бы потому, что придется заново вот это стараться, что-то там делать, худеть, брить ноги, наряжаться, мыть голову, делать укладку, краситься. Вот.
2: Нет, если женщина перестанет это делать,
1: делать это все. Носить какое-то кружевное белье. Да, ну да ладно, не рассказывай.
2: Я тебе серьезно говорю, да-да.
1: Да-да.
2: Да-да.
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да.
1: Да-да!
2: У меня семья, да!
1: Да!
2: Ну, вот так-то. Это ты, может, перестала стараться для кого-то
1: друг
2: своего.
1: Друг друга передакали,
2: да.
1: Точечка.
2: Хотя мы, наверное, говорили, знаешь, просто папа на английском. Да-да.
1: Что это было? Это, может быть, ты перестала стараться.
2: Ну, ты так говоришь.
1: Точечка, мне не нужно стараться для того, чтобы удержать мужчину.
2: Нет, зачем? При чем тут удержать?
1: Ну давай
2: для
1: не будем
2: мужчины.
1: Переходить на личности,
2: хорошо,
1: понимаешь?
2: Давай,
1: это было с твоей стороны некрасиво.
2: Хорошо,
1: может,
2: прости,
1: это ты перестала стараться? А может, твоя старается? Смотри, я тебе зеркалю.
2: Да.
1: Для того, чтобы ты никуда не свалил.
2: Хорошо.
1: Налево не посмотрел. Держишь в тонусе.
2: Да, здорово.
1: Все, у нас гороскоп. Не раздражай, Антон.
2: Два дорожай.
1: Давай гороскоп, Ержик. А что не будет? Они будут, говорят, гороскоп.
0: Весна. Утро. Васаби. Energy FM Дежарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: фон. Что с нашими звукачами не так? Ержик, сейчас. Ты здесь 10 лет работаешь.
1: Сейчас.
0: Я сейчас просто уйду отсюда. Сейчас будешь сам
1: я
0: работать.
1: Я тоже тогда будешь сам работать.
0: Будешь сам работать.
1: А то я-то один вообще.
0: Так, не спи, сидит в ТикТоке. Так, короче, да. Сейчас будет гороскоп, а потом, ребята, да. Призываем вас написать нам по теме. По номеру телефона 8 700 107 1022. Да. Тема такая, все о ревности. Вы когда-нибудь глупо ревновали кого-либо?
1: Да, давайте вспоминать не
0: насколько
1: только...
0: вы ревнивый человек, вас ревновали, возможно, ситуации, связанные с ревностью.
1: Да, может быть, у кого-то даже достал, как это правильно сказать, до сталкинга доходило.
0: Что, кстати, очень-очень...
1: Преследуется законом, да.
0: Девчонки, напишите, а как вы порой, вот бывает же такое,
1: у вас были приступы
0: девчонка
1: ревности.
0: Просыпается, чувствует какую-то ревность и узнает, что он ей давно изменяет.
1: А еще и с близкой подругой.
0: Да!
1: Или с сестрой вообще двоюродной.
0: Ой, какая грязь.
1: Бывает, прикинь.
0: А можно фон погромче?
1: Или даже с родной сестрой, бывает даже такое.
0: Да, все, спасибо. Вот.
1: Прикинь.
0: А ты сейчас все свои фантазии перечисляешь?
1: Не свои фантазии, что я слышал.
0: Фантазии друга, я слышал от друга, у друга так было.
1: Я слышал, что такое происходило.
0: Это я для друга интересуюсь.
1: Ладно, так вот. Серьезно.
0: Пишите, ребят, мы ждем.
1: И не только которые про ревность мы сейчас обсуждаем, которая сейчас, например, есть в данном моменте, да, у нас в жизни. Но и которая, например, была по юности, странные какие-нибудь действия, которые мы допускали. Их тоже вспоминайте, пишите.
0: Да, вообще про любую ревность из вашей жизни. Пишите по номеру телефона.
1: 8 700 107 1022.
0: Прямо сейчас гороскоп. У нас на 22 мая 08:45. Время у нас, между прочим. Так, овны.
1: Давай.
0: День подходит для спорта, прогулок и творчества, где можно выпустить лишнюю энергию. Избегайте сегодня споров с друзьями или со своей командой. Сегодня лучше думать наперед, чем доказывать свою правоту.
1: Тельцы. Возможны напряженные разговоры дома или с людьми, которые любят давить авторитетом. При этом день хорошо подходит для спокойных семейных обсуждений и планов, о которых пока лучше не рассказывать всем.
0: Близнецы. Это не лучший день для выяснения отношений с родственниками, соседями или знакомыми. Поддержка старшего друга или помощь другому человеку принесут вам больше пользы.
1: Раки. Денежные вопросы могут привести к конфликтам, особенно в компании друзей или команды. Сохраняйте спокойствие. Именно выдержка сегодня станет вашей сильной стороной.
0: Львы. День будет эмоциональным, а любые провокации могут быстро перерасти в конфликт. Не втягивайтесь в споры с руководством, например, с партнерами или близкими людьми.
1: Девы. Сегодня вы производите сильное впечатление на окружающих. Главное, не испортить его конфликтами на работе или бытовыми ссорами.
0: Весы. В отношениях и общении с детьми лучше не придираться к мелочам, особенно из-за денег или планов на отдых. Зато разговоры с руководством или авторитетными людьми могут пройти очень даже удачно.
1: Скорпионы. Даже мелкий спор сегодня способен испортить настроение на весь день. Старайтесь избегать острых разговоров и при необходимости меняйте планы или формат общения.
0: Ты знаешь... Да. Сходила вот два дня назад к лору.
1: Так.
0: Вот вроде сделали этот рентген,
1: ухо, да,
0: вот это
1: там.
0: Все посмотрели,
1: да.
0: Все.
1: Да.
0: Лечусь, но у меня все равно продолжает нос закладывать. А вроде по анализам все окей.
1: А ты не проверяла зубы?
0: Вот сейчас у меня заложенный нос. Все проверяли, все
1: зубы
0: нормально.
1: Зубы тоже, да, проверяли?
0: Все хорошо.
1: Каналы.
0: А как зубы могут закладывать?
1: Представляешь, оказывается, из-за кисты, например, какой-то может что-то быть с носом.
0: Да, обалдеть.
1: У меня вот просто товарищ недавно делал операцию, вот именно просили снимок с зубами и без...
0: Обалдеть.
1: Чтобы именно сделать операцию на нос.
0: Вот, так что, ребят, прошу прощения за заложенность носа. Так, стрельцы,
1: они
0: возможно...
1: привыкли со мной.
0: Стрельцы, возможно, напряженные разговоры с родственниками, соседями или коллегами. Поддержку и спокойствие сегодня лучше искать в дружбе, в партнерстве и в кругу близких людей.
1: Козероги, неосторожные слова могут стать причиной конфликтов в любви или общении с детьми. Зато работа, практические дела и договоренности будут складываться значительно легче.
0: Водолеи, будьте осторожнее в разговорах с близкими и не поддавайтесь на провокации. Переключиться и сохранить хорошее настроение помогут творчество, развлечения или время с детьми.
1: Рыбы, дом, семья, прогулки и спорт помогут вам почувствовать спокойствие и внутренний баланс. А вот в разговорах с родственниками и знакомыми лучше сохранять мягкий тон.
0: Ребят, прямо сейчас берите телефоны в руки и напишите нам о ревности. Ваше отношение к этому, как часто вы ревнуете, как часто вас ревнуют и вообще какие-нибудь истории, связанные с ревностью.
1: 8 700 107 102 2.
0: Да, ждем.
2: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.

0: в утреннем шоу «Васаби» весна. Весна.
1: О, что думаешь за... Да.
2: Что такое?
1: Что?
2: Так. Да.
1: Новости?
2: Нет, у нас сообщение.
1: Просто... да.
2: Ребята, вот что нам написали. Доброе утро. Про ревность могу сказать. Так, каждый ревнует как только может. Моя знакомая сделала локатор с мужем, и он как-то ехал по трассе и захотел в туалет. Она звонит ему и говорит, почему так долго в одном месте. Он настолько уже устал от этого, что ответил, я просто, ну, понимаете,
1: да.
2: Прошу прощения сразу за подробности. Я ревновала по делу и всегда четко это чувствовала. Вот мне интересная история от женщин, когда они начали ревновать.
1: Как
2: вот
1: вы это
2: вот она жила 10 лет в браке, да. Все было окей. А потом она что-то такое почувствовала. Залезла к нему в телефон, а оказалось, что у него давным-давно две семьи на стороне.
1: А может быть, она и не хотела. Вот знаешь, есть некоторые такие семьи, вот, например, супруга даже догадывается, что у нее есть вторая семья, она молчит.
2: Да. Так, в студенческие годы встречался с одной девушкой на протяжении 4 лет. Все было серьезно, но я ее всегда ревновал каждому столбу. Сейчас вспоминаю, дико стыдно за себя, но моя ревность, оказывается, была не зря. Так как на фоне ревности я читал ее сообщение, в итоге прочитал и понял, что она мне изменяла. Но я сам, дурак, довел свои подозрения до факта. Так скажем, сам запрограммировал такую ситуацию. Сейчас я женат, есть ребенок, даже не трогаю телефон своей жены и спокойно отношусь ко всему без какой-либо ревности. Так что, дорогие мужчины, начинайте с себя. Самое главное – найти своего человека. Всем удачи. Мое любимое васаби-шоу.
1: Вот знаешь, я вот согласен с молодым человеком, да, что можно даже, прикинь, такими своими какими-то дикими выходками запрограммировать такую ситуацию.
2: Да.
1: Совершенно, в принципе, то же самое и со мной произошло, мне кажется. Нет, ну,
2: ладно, Антон,
1: есть?
2: Ну давай не будем, пожалуйста.
1: Почему ты
2: в эфире строишь из себя такого, знаешь, супер преданного, верного, ответственного чела?
1: Я стараюсь таким быть.
2: Так, доброе утро, васабушки. Эля, а вы помните, как вы над Антоном всегда угорали? Не говори носом. Возможно, у вас просто аллергия, раздражение слизистой носа. Нет, у меня насморк.
1: Раздражение.
2: Слышите, у меня нос заложен, да. Я уже 3-ю неделю лечусь или никак не вылечусь. Привет, васабушки. Слушаю вас.
1: Да.
2: Замолчи.
1: Давай.
2: Слушаю вас каждый день. Решил написать в первый раз в жизни.
1: О, ну а что ж такое-то? С почином.
2: Как так-то? Почему никогда не писали? Женился в первое время, ревновал жутко. Сейчас притерлись, узнал лучше, перестал ревновать. Отпускать стал с подругами куда угодно. В следующем месяце едет на Алаколь. Ни грамма ревности, пусть отдыхает. Она это заслужила.
1: Браво, молодец.
2: А ты будешь отдыхать со своими друзьями? А тебя отпустят? Вот мне интересно.
1: Но он же уже как бы один здесь остается.
2: Я вот все-таки вот так.
1: Подожди, смотри. Когда ты отпускаешь жену, например, куда-то, ты же один здесь и здесь остаешься. Вопрос не стоял таким углом. То есть, например, он отправляет специально супругу с женой. С подругами. С подругами отпускает специально, чтобы она там полетела отдохнуть, а сам здесь куролесит.
2: А может, он с 5 детьми остается на хозяйстве? Понимаешь?
1: Так,
2: ревность – это от глупости и неуверенности в себе. Жутко нравится издеваться над своими ухажерами, которые проявляют или говорят о ревности. Любит издеваться
1: молодец.
2: Наша слушательница. Моя супруга.
1: Да.
2: Пишет нам Георгий.
1: Георгий.
2: Георгий из Алматы. Моя супруга очень часто устраивала мне проверки. Я проверки все прошел. После этого она перестала ревновать. Но у нас есть договоренность. Ни она, ни я, ни с какими холостыми подружками и друзьями не отправляемся друг без друга в путешествие. Такова наша договоренность. Нас это все устраивает.
1: Ну,
2: ребята,
1: тоже, да.
2: Вот я озвучиваю то, что устраивает меня и моего супруга.
1: Да-да-да.
2: Вы не примеряйте нашу ситуацию
1: на себя. Конечно.
2: Если вас устраивает, что кто-то там отдыхает порознь, пожалуйста, будьте счастливы.
1: Это ваше право.
2: Совсем другого
1: мнения.
2: На самом
1: деле мы тоже, я вот так же, как и ты, Элечка, мы вместе ездим отдыхать, и у нас такое...
2: Ну вот ты
1: правило.
2: Был бы за, если бы она поехала с холостыми подружками на 10 дней, там, на неделю там куда-нибудь.
1: Ну я думаю, нет, потому что я же тоже хочу отдыхать.
2: Нет, а если он скажет, давай ты со своими пацанами, я со своими девчонками.
1: Ну, а зачем?
2: Будешь ревновать?
1: Нет, ну мы можем сэкономить и вместе полететь.
2: Нет. Вот если она тебе говорит, Антон, давай я со своими подружками, а ты со своими друзьями.
1: Нет,
2: я
1: но тебя она не трогаю, мне, во-первых, не предложит.
2: Нет, а если так чисто гипотетически,
1: да.
2: То есть ты не будешь против, ты не будешь ее ревновать.
1: Ну, ревновать да. Может, и буду.
2: А наш слушатель Артем, он пишет следующее. Однажды мы очень жестко поругались с моей супругой. Раньше она, пока проводила у себя холостяцкие будни, она частенько ездила во время отпуска со своими подругами отдыхать. У них была такая договоренность. Потом она вышла замуж за меня, и я запретил ей так делать. Те другие подруги, которые отправляются в отпуск без нее, они сблизились. За что она винит меня в этой ситуации. А я считаю, что никакие они ей не подруги, если они от нее отказались из-за того, что она не летит с ними в отпуск.
1: Согласен.
2: Ну, во-первых, они сблизились, это понятное дело, у них больше совместных каких-то впечатлений. Не знаю.
1: Это такая, знаешь...
2: Такая история непростая.
1: Ну, в принципе, ну как сблизились? Если они давние подруги, то они и так близки между собой должны были быть.
2: Да, но тут она уже ревнует своих подруг, получается.
1: Ну, значит,
2: друг
1: такие подруги, по
2: сути. Ну, тут ей пришлось выбирать, например. Но я бы все-таки не стала общаться с подругами, которые сближаются там без меня,
1: не понимают моего
2: замужнего положения.
1: И это тоже странные подруги.
2: Тоже странно. Ну, и ты тоже странный. Все и запретил. Ну, наверное, он и себе запретил.
1: Нет, ну, может быть, если он сам не
2: я
1: летает,
2: почему бы... Я знаешь, как тот человек, вот который, да, вот...
1: Да-да, я понял.
2: Вот двойные стандарты я не приемлю. Вот человек ищет там, где лучше. Я тоже. Мне кажется, что мне можно, а ему нельзя.
1: Да, понятно.
2: Понимаешь?
1: Но это всегда так, это же классика, да. Хозяйка.
2: Нам же всем кажется, что нам можно, а вот ей нельзя, вот только
1: потому
2: я так
1: могу. Потому что я особенный.
2: Да, я особенный.
1: И
2: да.
1: Это классно. Давайте думать, что мы особенные.
2: Ты же тоже особенный.
1: Конечно.
2: Вот, тебе можно, то есть...
1: Мне можно.
2: А ей нет.
1: Ей нет.
2: Да, но ты особенный в каком смысле? Ты же мой довесочек. У нас же нет мужчин в Казахстане довесочков.
1: Поэтому я и особенный.
2: Вот, только в этом ты особенный, в остальном не очень.
0: Весна, васаби и жить вставать.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Базарова и Павлова.
2: Хозяйка, 20 минут назад у нас был гороскоп.
3: Гороскоп был, а это просто заставка. Будь здорова, кашель тайм. Это просто заставка.
2: Мы сегодня, ребята, обсуждаем с вами ревность. Ревность обсуждаем. Вот что нам написал Константин.
3: Давай.
2: Ревность убивает меня изнутри. Я понимаю, что это ненормально, но ничего не могу с собой поделать. Ревную ее, потому что я собственник.
3: А я ревную, знаешь, когда я говорю, что скоро 10 лет васаби, а ты говоришь, а у тебя еще не 10 лет.
2: Да.
3: Да, я ревную.
2: А я специально тебе довожу, знаю, что тебя это бесит.
3: Вот.
2: Я не знаю.
3: А
2: для чего? Вот для чего мы это делаем? Вот я для чего?
3: Да.
2: Вот я знаю, что тебя это ранит,
3: да,
2: и бесит,
3: ранит, да,
2: но я продолжаю это делать.
3: И вот действительно же ранит.
2: Какой же я подлый, грязный человек порой. Порой, но очень редко, иногда, раз в году. Так, здравствуйте, какая...
3: Раз в году?
2: Да. Здравствуйте.
3: Здесь в эфире это как минимум 5 раз в неделю.
2: Я сказала здравствуйте. Я читаю сообщение.
3: Здравствуйте.
2: Какая тема до боли в сердце? В браке 15 лет. Не давала работать, с подругами встречаться нельзя. Вчера купила обувь. Зачем? И вроде современный мужик одержит в клетке. Была бы еще клетка золотая, но понимаю, что сама виновата. Жаль, что не видела те самые ред флаги раньше. Устала. В очередной раз подаю на развод. Каждый год одно и то же. Человека не изменишь, сама сломаешься. 25 мая, 40 лет. Ощущение, что осталось у разбитого корыта. 40 лет, так это еще
3: солнце,
2: молодость.
3: Солнце, ты молодая. Ты знаешь, я тут...
2: Слушай, в 40 лет? Раньше говорили, да. Жизнь только начинается. Но ты же еще молодая в 40 лет.
3: Ты знаешь,
2: почему ты разговариваешь, как какая-то старая бабка?
3: Я скажу, что что самое интересное, я вот смотрю на примере некоторых родителей своих друзей или знакомых. Они в 65 лет становятся счастливыми.
2: Да. Да.
3: Понимаешь?
2: Моя
3: мне
2: подруга
3: кажется, да.
2: Развелась в 45 лет и встретила свою огромную любовь там в 47.
3: Да.
2: Вот моя знакомая. Счастливо сейчас они уехали в Америку, живут вместе.
3: Ну вот, я то есть к тому, что вот ты знаешь, никогда неизвестно,
2: да.
3: Что нас ждет.
2: Почему
3: впереди?
2: Вы думаете, что в 40 лет уже
3: ты
2: все
3: знаешь,
2: закончено? Наоборот, у вас есть еще впереди много-много юных молодых лет, где вы можете успеть встретить свою любовь.
3: Мне нравятся, знаешь, такие картинки, которые вот мотивационные, когда показывают какую-нибудь маленькую, например, игрушку, ну или ценность, да, и это наши планы. И потом планы вселенной, они гораздо
2: да,
3: круче. Ну, то есть,
2: это?
3: Нет, просто я этой девушке, чтобы она не расстраивалась.
2: Да, не расстраивайся, да. Все хорошо будет. Так, всем привет, сложная тема, конечно, но у меня в семье лично ревности нет. И когда я смотрю на своих друзей, у них ревность, я в шоке, мне кажется, ревновать можно, но не путать ревность с дуростью, это глупо. Но смотря, опять же, как ревновать,
3: ну, да?
2: Да. Кто-то переходит даже к рукоприкладству.
3: О, это ужасно.
2: А для кого-то ревность – это просто поддержание контроля в семье, когда ты просто хочешь всех контролировать.
3: Да.
2: Вот еще у
3: а
2: нас
3: вот,
2: есть.
3: А вот, нет, вот написали такой случай, знаешь, хозяйка, вот…
2: Лайфхак.
3: Инкогнито, да. То есть девушка взяла и проверила, ну, супруга проверила…
2: Телефон.
3: Телефон мужа, да, точки доступа, к которому он подключался по Wi-Fi.
2: Wi-Fi?
3: Да. А там вылезли, например, массажный салон, гостиница такая-то, например…
2: Да ладно?
3: И
2: девчонки, вот вам лайфхак. Проверьте точки доступа в телефоне вашего супруга, куда
3: вот.
2: Он подключался.
3: Так что, ну, то есть, в принципе, да, если ты захочешь.
2: А найти, еще поездки ты... Яндекс.Такси.
3: Ну, да.
2: Точки, куда он ездит. Там же тоже можно в приложении посмотреть,
3: да,
2: куда он ездил. То есть это не только там работа, там еще другие адреса.
3: Ну да, надо зайти, то есть к нему в телефон, опять же, кидают там поездки, для него тоже можно посмотреть.
2: Чему мы учим, Антон?
3: Ну, я учу тому, чтобы лайфхаки, чтобы все было нормально. А хотя, да, тоже зачем это, знаешь?
2: Да.
3: Старайтесь лучше вообще доверять.
2: Но с другой стороны, нужно подумать. Вот смотри, если...
3: Для чего тебе это нужно?
2: Да, для чего тебе нужно? Если тебе есть куда идти,
3: нет,
2: чем заняться...
3: Нет, если ты прям вообще
2: тогда
3: прям
2: да.
3: Тебе не вмоготу...
2: А не так, что спалить мужа на измене, а потом сидеть и прощать его. Зачем?
3: Нет, если прям тебе не вмоготу, да, конечно, там, то тогда да. А если ты, ну... Да бог с ним, там, я не знаю, живешь, да, счастливо.
2: Вот еще
3: порядке,
2: мой бывший муж ревновал меня даже к друзьям. Сначала это казалось заботой, а потом стало контролем. Но несмотря на это, я сейчас замужем за его другом.
3: Ага.
2: Вот, пожалуйста.
3: Пожалуйста, да.
2: Вот, он ревновал, значит, он предчувствовал. Это было не зря.
3: Кто знает.
2: И теперь она вышла замуж за его друга. За друга бывшего мужа.
3: Ну, вот какой друг, а.
2: Да.
3: Молодец.
2: Почему молодец?
3: Нет, ну, да, он, видимо, понимаешь, перешел через, прошел через все, то есть, понимаешь, ради любви.
2: как-то не получилось у тебя отмазаться.
3: Не получилось, да.
2: Нет, нет, нет. Давай еще раз. Почему он молодец?
3: Ну, видишь, смотри, муж соревновал к нему, а он ждал, понимаешь? То есть это же, мне кажется, позже произошло, не в тот момент, когда он ревновал.
2: Ага.
3: Вдруг просто тоже увидел, какая она замечательная.
2: А зачем ты оправдываешь?
3: Жена. Ну, я не знаю, но мне хочется, что ради любви все оправдывать.
2: Да?
3: Да.
2: Даже свои походы?
3: Какие походы?
2: Ну, я не знаю, куда ты там ходишь.
3: В горы?
2: Ну-ка, покажи.
3: В горы хожу?
2: Свою вот эту историю Яндекс поездок.
3: Пожалуйста, в легкую.
2: Wi-Fi подключение. Ты все уже зашел и удалил?
3: Хозяйка, я
2: мужчины,
3: эти лайфхаки...
2: удаляйте.
3: Я эти лайфхаки знаю миллион лет назад.
2: А, да?
3: Ну, да.
2: Надо же. Я вообще не знала о таких лайфхаках.
3: Нет, вообще телефон должен быть
2: абсолютно
3: чист, понимаешь?
2: Да.
3: Пожалуйста, в любой момент возьми. Все, что хочешь, можешь смотреть.
2: Архивы, все почищено.
3: Да там и нечего.
2: А, правильно ответил. А то если бы ты сказал, да, все почищено, значит тебе есть что скрывать. А ты сказал, да там ничего и нету.
3: А там и нечего.
2: Всегда на контроле.
3: Конечно,
2: молодец,
3: Элечка.
2: Тосечка, молодец. Все делаешь для того, чтобы сохранить брак. Так, здравствуйте,
3: хорошего
2: вам дня.
3: А разве это не хорошо?
2: Замолчи. По теме не ревную и не понимаю, как это. Сотка всегда для жены в доступе, в ее телефон вообще не лазил. Пишут люди на радио очень ревнивые. Это, я считаю, плохо, либо разойдутся, либо хорошего ничего не будет. Ревнуешь, значит, не доверяешь. Так, всем доброго утра. У меня знакомая ревновала своего мужа, далеко не Ален Делона, и проверяла его таким способом. Посадила его... тазик с водой. О, эти подробности нам не нужны. Что там у нас?
3: Нечаянно включилось.
2: Так, я довольно собственнически и эмоционально привязчивый человек.
3: Так.
2: Иногда могу ревновать даже в дружеском или рабочем общении. Например, если коллеги идут пить кофе без меня, я воспринимаю это слишком близко к сердцу и могу эмоционально отреагировать. Понимаю, что это проявление моей повышенной чувствительности к людям, которые мне не безразличны. Я тоже ревную. Ребята, мы с Антоном на работе, мы ревнуем друг друга.
3: Да.
2: Например, если вот я хвалю звукорежиссера, Антон тут же начинает там истерить, ругаться, потому что я его хвалю очень редко, он ревнует. Или там взять какую-то бытовую нашу жизнь. Я вчера очень сильно приревновала свою маму.
3: Да, бывает и такое.
2: Каким образом? Приезжали двоюродные сестренки к ней, и она им и их мужьям сделала подарки. Я говорю, а почему мне не делаешь подарки? Она говорит, а тебе ничего не понравится? Я говорю, ну ты же как бы и не пыталась, правильно?
3: Да.
2: Ты же как бы и не... Она говорит, а я вот все время думаю, что бы тебе подарить, а потом думаю, да вдруг тебе ничего не понравится. И тебе ничего не дарю. Я говорю, ну классно вообще,
3: нет,
2: нормально.
3: Нет, ты лучше попробуй, да, хотя бы.
2: Да, я говорю, вы хотя бы попробуйте как-то там что-то подарить. Я буду знать, что это от мамы. И мы с ней настолько договорились, да, что оказывается более 20 лет
3: я
2: в подарок от мамы ничего не получала.
3: Ага.
2: Более 20 лет мне моя мама ничего там не дарила. Около 25 лет. Вот 25 лет назад она мне последний раз что-то купила, да. И все эти 25 лет она мне ничего не дарила.
3: Ну, там,
2: она дарила мне деньгами.
3: А
2: я говорю, я не хочу деньгами, я тоже хочу. Вот как
3: сюрприз,
2: мои сестренки
3: двоюродные
2: приехали, она им там какие-то вещички подарила, комплекты постельного белья, там полотенца.
3: Хоть мелочи, приятно, да?
2: Да, а я говорю, я тоже хочу. Она какие-то прихваточки. Я говорю, я тоже хочу
3: прихваточку, да.
2: Она говорит, да у тебя же это все есть.
3: Какие-нибудь домашние тапочки, да, хозяйка?
2: Да,
3: пижаму даже.
2: Почему?
3: Вот эту.
2: Вот,
3: они
2: ты меня понимаешь.
3: Да, я тебя понимаю, понимаешь? Нам нравится от родителей вот это вот, знаешь,
2: да,
3: какая-то
2: я говорю,
3: домашняя
2: я...
3: вот эта, ну, странная забота такая, знаешь?
2: Да, я говорю, я хочу, чтобы вот...
3: Она прям до умиления,
2: да,
3: знаешь,
2: чтобы
3: понимаешь?
2: Вот мама пошла куда-то
3: пижаму
2: и купила мне,
3: да.
2: Мне купила, не так, что мне передарила что-то,
3: да.
2: А мне пошла и купила какую-то вещь. Она говорит, ну я же внучкам покупаю. Так я не хочу, чтобы ты внучкам покупала, хоть чтобы ты мне купила.
3: Внучкам я подарю.
2: Внучкам я их мама, я сама им буду дарить. И вот знаешь, я так завидую женщинам, которые... А мне на 8 марта мама подарила там тапочки с носочками. Она у меня пенсионерка, у нее там как бы не очень хорошо с финансами. Но вот хотя бы такой скромный подарок мне сделай, да?
3: Да, то есть ревность, я вот тоже, знаешь, хотел сказать.
2: Не, ну у меня мама там...
3: Она же бывает разная, мы же вот сейчас...
2: Ну не совсем не обеспечена, у нее как бы есть деньги. Ну хотя бы какую-то мелочь мне купи. И я вот очень сильно приревновала. Я прям очень сильно загонялась по этому поводу. Вот.
3: Ты
2: еще, знаешь,
3: у
2: меня какое бывает? Вот, например, моя старшая дочь, мы с ней очень близки, прям очень близки.
3: Да, да, да.
2: У нас хобби на двоих, мы все делаем вдвоем. Мы прям вот с ней вот прям...
3: Подруги.
2: Как сиамские близнецы
3: ЛП.
2: Целый день вот так вот. Мы ЛПшки с ней, прям конкретные. И вот и на днях
3: она... Переведу лучшие подруги.
2: Чуть дольше поговорила со своим преподавателем, женщиной.
3: Да.
2: она поговорила чуть дольше, и вот как-то я, как-то мне это не совсем понравилось. Чего это она с ней так долго разговаривает, понимаешь? Mm. Вот бывает такая ревность какая-то. А,
3: странно.
2: Вот такая.
3: Да, да, я вот об этом же хотел сказать.
2: Или когда-то
3: сейчас...
2: мои подружки, они собираются без меня.
3: Без тебя, да.
2: Вообще.
3: Я понял, о чем ты. Мы сейчас взяли ревность, прям, знаешь, иногда забываем, что ревность бывает, она
2: да,
3: разных...
2: Да, не только между мужчиной и женщиной, ребят.
3: Разных фасонов, можно так сказать.
2: Мы обсуждаем ревность любую. Да, вот вы ревнуете своих детей, своих родителей.
3: Я тебе скажу так.
2: Да,
3: я ревную своего кота.
2: Вот.
3: Знаешь, за что? Потому что он к моей супруге как-то с ней там и дела какие-то делает. Вот сейчас, да, сейчас рыженького взяли, я понимаю, что у серого стресс, потому что он маленького
2: да,
3: принесли.
2: Да, да, да.
3: Но... Рыжий
2: что,
3: со мной.
2: Да. Три кошки?
3: Рыжий всегда со мной зато.
2: Подожди, у вас три кошки
3: да.
2: теперь? Жесть какая.
3: Два кота и кошка.
2: Обалдеть. Это же надо.
3: У нее был гештальт, всегда хотела рыжего кота.
2: Так.
3: Теперь она говорит, давай от него, ну...
2: Отдадим его?
3: Отдадим, потому что
2: не
3: серый...
2: Не надо, не отдавать.
3: Я говорю, они померятся, все будет хорошо.
2: Серый ревнует?
3: Да.
2: Это серого отдайте.
3: Ну нет, это Симба, ты что?
2: Это так тебя проверяю.
3: Король Лев, ты что?
2: Мне никого не отдавайте.
3: Да, конечно. Я знаешь, я ему объясняю, что у каждого найденыша должен быть шанс к лучшей жизни.
2: Это ты коту объясняешь?
3: Да.
2: Ты понимаешь его ревность, да?
3: Ну да, он не ходит в туалет.
2: Давайте еще другую ревность пообсуждаем, ребят.
3: 4 дня не можешь ходить в туалет из-за ревности. Кот. И мы из-за этого переживаем теперь все. У нас вообще прям траблы. Вот прикинь, всем бы такие, да, проблемы? Или это не смешно?
2: Ну ладно.
3: Это не смешно.
2: А когда я тебе говорила, что у моего ребенка запор, ты говорила, да ничего страшного.
3: Нет, тоже
2: естественный
3: не
2: отбор, все будет хорошо.
3: Нет. Так вот твои дети естественный отбор, а у меня
2: если,
3: котики.
2: Если бы было не суждено, то ребенок бы и в принципе не родился. А раз родился, все будет нормально. Ты мне так говорила, а теперь про котов своих тут сидишь, там у него 4 дня запор. Вот. Ну ладно, ребят, напишите о любой ревности. Почему мы еще, кстати, ревнуем друг друга? Вот мне это не нравится. Еще у меня 2 лучшие подруги, они улетели жить в Дубай. Они не эскортницы, сразу говорю. Да, они там вышли там замуж, там с мужьями.
3: Они перестали.
2: Они друг друга не знают. Они друг друга не знают, они обе знают только меня.
3: Но они
2: и я взяла однажды, 3 года назад сказала, познакомьтесь. И они познакомились и вышли по видеосвязи там, на звонок со мной. Я полночи проплакала. Мне было так ревностно, что они вместе, а меня там нет.
3: Теперь
2: я пошла,
3: там...
2: оторвалась на своем муже. За что?
3: Да.
2: За то, что он не перевез меня в Дубай. Он говорит, ну давай переедем. Но ты же сама, говорит, у тебя здесь васаби, у тебя здесь работа, там дети как бы
3: да,
2: ты
3: да,
2: не
3: да.
2: сама не поедешь. А мне надо было на ком-то сорваться. И я так сильно приревновала своих подруг друг другу, что я вынесла мозг своим детям.
3: Вынесла
2: сорвалась на детей. Сорвалась на маму. Сорвалась на мужа. Наорала на всех. Утром пришла на работу без настроения. Сорвалась на Антона. Сорвалась на Мурата. Пострадали все. Вот все
3: окружение.
2: Мое окружение из-за того, что мои 2 подруги, они там, значит, заобщались. И потом, когда они поняли, что им без меня неинтересно, они теперь не общаются, моя душа спокойна.
3: Да.
2: Да, вот не знаю, я вот ревную очень
3: понимаю,
2: сильно своих
3: когда,
2: близких
3: я понимаю,
2: подруг.
3: Когда ты
2: когда
3: познакомил кого-то с кем-то, и они начинают без тебя еще лучше общаться.
2: Да, вообще так
3: ты
2: не
3: думаешь,
2: надо.
3: Нет, ты думаешь, я допускаю тот момент, когда я вас опять соединю.
2: Да,
3: но не
2: да.
3: тогда, когда вы без меня едете
2: вот,
3: куда-то.
2: Вот, видишь, как ты меня
3: да,
2: понимаешь.
3: Я тебя понимаю.
2: Никто, кроме
3: это,
2: тебя,
3: знаешь,
2: никто.
3: Ты вообще попутали вы что?
2: Да.
3: Это ты еще мой нам... друг, и ты мой друг. Вы между собой не можете быть друзьями.
2: Да, и еще нам тут предлагали 3-го соведущего. Ребята, все, его не будет.
3: Ему
2: мы его
3: хана
2: отшили.
3: Просто.
2: Все. Потому что Тосечка ревнует к мальчикам, а девочки тут быть вообще не должны.
3: Да нет, если ты, Элечка, если он даже мне будет что-то говорить, ты же тоже его сразу же заткнешь. Это, мы же знаем.
2: Конечно,
3: этот...
2: да.
3: Помнишь,
2: да.
3: там были те, которые что-то начинали... воцаряться,
2: вот,
3: так быстренько
2: ревную,
3: пошли
2: всех
3: домой.
2: Всех, вот все мое окружение, я всех ревную, всех.
3: Я вам скажу так, она и меня ревнует, даже когда я какие-то истории рассказываю.
2: Да, бывает такое.
3: Да.
2: Вот, ребят, почему мы сообщения не видим? Напишите нам о своей ревности, или я одна такая неадекватная.
3: Или что, у нас во втором часе уже не осталось слушателей, которые нас слушают, тогда мы поставим до конца нашего выхода.
2: Все, мы тогда ставим 2-3 трека. Все. Ержик, давай, включай. Все, тогда мы тоже работать не будем.

0: в утреннем шоу «Васаби» весна. Весна.
1: Ребят, мы сегодня обсуждаем ревность. Любую, кого ревнуете.
2: Да. Своих так, близких, своих друзей,
1: пульса.
2: Своих...
1: Так, здравствуйте, я очень ревнивый человек, ревную маму, также сейчас. Есть дочери, думаю, вот замуж выйдут, и я, и уже я их ревную. Даже об этом думать не хочу. Даже, возможно, это не ревность, а эгоизм с моей стороны, вот так вот. Ну, всякое бывает, да.
2: Ну, да.
1: Так, здравствуйте, Energy FM, по теме «Я ревную свою жену к сыновьям». Уже очень много внимания они получают от нее. Еще бы ценили это внимание, умудряются еще грубить, и потом включаюсь я, говорю, не нужно разговаривать с моей женщиной так, она моя. Но больше я ревную свою дочку, кажется, что мелкие хулиганы одурманят ее. Он всех ревнует. Ну, наконец-то проснулись мои люди, ревнивые, которые ревнуют всех подряд. Так, по теме «Я младшая в семье, еще единственная дочь среди всех пацанов. С детства все целовали меня в попу».
2: Опа, ничего себе.
1: А теперь во взрослой жизни мне тяжело.

0: потому что детство прошло, а я привыкла к такому отношению, что все должно крутиться исключительно вокруг меня.
1: Да, я понимаю.
0: И я ревную своих братьев, что они теперь со своими женами сюсюкаются.
1: Ой, как я ее понимаю, представляешь, да, то есть братья всегда вот с ней, да, то есть ты наша младшая сестренка,
0: да.
1: А теперь раз, они с женами, я понимаю ее, но это же...
0: Я очень близка со своим братом, у меня два старших брата,
1: да.
0: И вот со средним, да.
1: Да,
0: мы очень близки, но он не женат, я вот не знаю, вот если бы он женился,
1: женат, да,
0: может быть, возможно, я тоже бы ревновала.
1: Конечно.
0: Так мы с ним постоянно переписываемся, там, общаемся, он к нам приходит, потом уходит, ну, такое, знаешь, у нас общение, вот, я не знаю.
1: А там, представляешь, кто-то еще бы наушнивала бы на тебя.
0: Но я была бы за него очень сильно счастлива. Очень сильно счастлива, если бы он все-таки встретил свою половинку.
1: Но
0: мне немножко было бы, возможно,
1: знаешь,
0: ревностно.
1: Настолько он любит вас, любит заботу о вас.
0: Ну, ты же его знаешь.
1: Да, поэтому
0: вот,
1: даже вы,
0: да.
1: Как-то ему даже это все равно.
0: Ой, а что такое длинное сообщение на весь планшет? Алишер пишет. В школьные годы я ревновал только сестренку и думал, что никогда не буду ревновать девушку или жену. Потому что девушек, с которыми встречался, вообще не ревновал, только сестренку. Безумно. Потом уже в студенческие годы у меня появились серьезные отношения, и тогда я понял, почему парни ревнуют. Сейчас я без фанатизма ревную жену, если кто-то на нее слишком смотрит на улице или в заведениях, либо пишет ей в соцсетях. Думаю, ревность в меру – это нормально. Моя жена тоже немного ревнивая, но при этом доверяет мне. Парней моей сестренки я в молодости гонял вместе с друзьями. Как-то раз она поздно вернулась, и мы с другом караулили возле дома. Ее привез какой-то парень постарше на машине. Я наехал на него за то, что привез ее так поздно и сказал: «Если общаетесь, гуляйте не допоздна». На следующий день сестренка была у родственников, я позвонил двоюродному брату и сказал: «Если до 12 не придет, сразу звони». А в 12 ночи ее все еще не было дома, и мы с другом поехали к родственникам. Там уже вместе с братом караулили ее возле дома. Что за история такая странная? Ладно, но я продолжаю. Позже снова приехал тот же парень на машине, мы начали к нему подходить, а он резко дал по газам, мы погнались за ним, он высадил сестренку и быстро уехал. Я тогда сильно отругал сестренку и добился, чтобы она дала номер того парня. Сначала она дала фейковый номер, но я поменял последние цифры несколько раз и все-таки попал
1: сошлось.
0: На него. Обалдеть.
1: Так, ничего себе. Эркюль
0: Пуаро. Мне уже жарко, как
1: давай,
0: от этой истории.
1: Давай.
0: Поговорил нормально, сказал, что я не против их общения, просто чтобы не гуляли допоздна. После этого они больше не встречались. Наверное, парень подумал, да ну нафиг с такими братьями связываться. Кстати, маму в детстве ревновал. Сейчас ревную 4-месячного сына, чтобы никто на него не посмотрел и не сглазил.
1: Ну ты вообще душнила.
0: Алишер. На Каблукова пробовали ездить? А сестренка сейчас замужем?
1: Или там, как, наверное, как, мужа просто выбирали под...
0: Расскажите, пожалуйста, про сестренку.
1: Под такой лупой его такой просто.
0: Да, вот он дописывает. Про сестренку расскажите, Алишер. Он ржущий смайлик. Она вышла замуж, вы ее продолжаете ревновать или уже прекратили? Точечка, как напишут,
1: да, обязательно озвучит. Конечно.
0: Так, я ревную, когда мама больше сисюкается с младшим братом, чем со мной. Я сразу: ага, понятно, любимчик найден. Ревную свою маму к ее подругам. Почему она отвечает им за секунду, а меня игнорит полдня? Так, я еще очень сильно ревновала раньше свою подругу, когда она пошла гулять без меня, а ты сидишь и думаешь, ну все, у нее новая лучшая подруга. Ну такие
1: а
0: детские,
1: знаешь,
0: ревности.
1: Я,
0: да,
1: тоже ревную своих родственников, например, когда они собираются где-то вот всей большой компанией, да, там у кого-то
0: и без
1: дома,
0: тебя.
1: И без нас. Нас,
0: да,
1: как-то забывают. Вот это тоже.
0: А
1: очень...
0: ты ревнуешь своего папу? Вот он,
1: да,
0: вроде,
1: да,
0: как он тебя не растил, но у него же есть другие дети.
1: Да.
0: И вот бывает такое вот, что папа совершает вот твой, а это, кстати, свойственно многим отцам, которые не растили своих детей там
1: что
0: от первого
1: совершает?
0: Брака. Что он делает? Он делает следующее. Он в разговоре с тобой, он говорит о других детях, которые были у него в другом браке.
1: Ну, он говорит,
0: и он рассказывает о них. Вот зачем вы это делаете? Пожалуйста, папа, не делайте.
1: Во-первых,
0: я сейчас не про твоего папу, а вообще. Вот многие мужчины так делают. Вот моя даже подруга, она так мечтала познакомиться со своим отцом. Познакомились, и вот мы пришли на знакомство с ее отцом. Все было хорошо, да, Антон?
1: Да-да-да.
0: Вот, все было хорошо и прекрасно. Но потом в какой-то момент он начал говорить о своей дочке, которая получила все его внимание, которую он вырастил.
1: Ну...
0: А мою подругу он не растил. И вот весь вечер он: да-да-да, моя дочка, моя дочка. девочка моя, зачем вы это делаете?
1: А, это нет.
0: Это неприятно. Вообще никак не упоминайте своих детей там от второго, третьего, пятого, десятого брака.
1: Ты знаешь, вот мы когда все собираемся, да, вот нас четверо детей.
0: Да.
1: Я, ну, мы так, у нас какое-то такое здоровое ощущение.
0: Ощущение, да.
1: Я нет, что, вот, я старший а ты, брат, и все.
0: А ты папу ревнуешь вот к другим детям?
1: Нет.
0: Если он кому-то помог больше, чем тебе.
1: Я считаю, что я у нас, о, мы очень с ним похожи, что все эти родственники видят, что я его копия. Поэтому
0: да.
1: мне вообще, как бы, по этому поводу
0: нет,
1: я не парюсь.
0: Дело не в этом.
1: Не, не ревную.
0: Ты не понял мой вопрос.
1: Я понял, не ревную.
0: А если он кому-то помогает больше, чем тебе? Есть ревность какая-то? Вот обида какая-то?
1: Была обида такая.
0: Правильный ответ не этот.
1: Есть?
0: Нет, правильный ответ, знаешь,
1: какой?
0: Другой. А он, в принципе, никому ничего не давал, и поэтому нам всем не обидно.
1: Не, он всем давал, кроме меня. Но когда потом он вспоминает, как он тоже меня отмазывал в свое время за мои делишки какие-нибудь.
0: Какие делишки?
1: Детские,
0: когда ты этот каскан
1: юрские.
0: Украл?
1: Да-да-да, каскан.
0: Мотоварку украл.
1: Каскан. Когда рельсы продавал.
0: Так вот, почему тебя тогда не посадили.
1: Так вот, Алишер отвечает. Развелась сестренка, одна дочь. Муж был у нее очень ревнивый до болезни. Сейчас
0: ну,
1: сестренку...
0: как ты примерно.
1: Пишет, сейчас сестренку ревную, но понимаю, что ей за 30 и молчу. Муж ее украл на Запад в Октаву в 19 лет. Мы с двоюродным братом хотели поехать за ними, но нас остановил наш старший брат.
0: Обалдеть, он до сих пор ревнует, он уже женат и ревнует свою сестренку.
1: Он всю семью, походу, держит так, железом.
0: А ты кто по гороскопу, случайно не рак или скорпион?
1: Мне кажется, скорпион.
0: Вот это свойственно ракам и скорпионам.
1: Либо еще, кто у нас такие?
0: Рак и скорпион, да, они ревнивые в основном.
1: Сейчас вот отвечает.
0: Особенно вот эти абьюзеры.
1: Стрелец, я вот только хотел сказать.
0: Стрельцы обычно не ревнивые же.
1: Ну они такие своеобразные, декабрьские, да, походу?
0: Декабрьские? Ну я вот знаю, что вот... Но это нет, смотря
1: у
0: где, на каком стыке. Вот если
1: была.
0: Он вот конец ноября, тогда да, он немножечко как будто вот такой, что скорпионье есть. А если это конец декабря?
1: Да, обычно... конец ноября, говорит.
0: Вот! Я ж, видишь, как я сразу угадала?
1: Да.
0: Потому что вот конец декабря, они такие более добродушные.
1: 25-го.
0: Вот когда ближе к Козерогам идет Стрелец, они более добродушные,
1: он
0: они
1: первый
0: менее
1: день Стрельца, конечно же.
0: Так он, получается, скорпион?
1: Нет,
0: там скорпион до него шел
1: вообще,
0: или кто?
1: Вообще у меня мама скорпион до 24-го.
0: Так, а у него?
1: Ноября. А у него 25 ноября. Он первый день в скорпион, ой, в стрельцах.
0: Да он скорпион,
1: он
0: да.
1: Он на стыке, да.
0: Видишь, как
1: на
0: я угадала?
1: Да, молодец,
0: да, я
1: молодец.
0: Сразу знаю, вот эти самые ревнивые мужчины... Вот примерно вот такие вот, с какими-то даже девиациями.
1: Прибабахами.
0: Да, прибабахами это скорпионы.
1: Извини,
0: и раки, или на стыке. Вот когда вот близнец переходит в рака, да, вот это тоже.
1: Вообще, с
0: или
1: раками
0: когда
1: бывает
0: рак,
1: тяжело.
0: Или рак переходит во льва, вот это тоже, да, такое себе, да.
1: Да.
0: Так стрельцы, они самые добродушные, но это когда уже к концу декабря.
1: Они свободолюбивые.
0: Да, да, да. Так, а вот эти собственники в основном это раки и скорпионы.
1: Стрельцы свободолюбивые, Ванечка, ты что?
0: Так, вот так. Еще. Здравствуйте, я тоже такая же ревнивая, как слушатель, который вам написал. Прошу меня не осуждать. Я ревную всех. Я ревную своего брата к Женьгешке. И в то же самое время я ревную Женьгешку к ее подругам и к моей маме. Маму ревную к моим братьям и сестрам. Также братьев и сестер ревную к маме. Ревную своих детей к другим, даже к их друзьям я ревную. То есть, подожди, она ревнует своих детей к друзьям. Ревную. Да-да, я именно та мамочка, которую высмеивают сейчас все в соцсетях. Я побегу на перегонки с невесткой.
1: За торт.
0: И буду есть свадебный торт и даже танцевать белый танец на свадьбе у своего сына. Да, я буду так делать, потому что я его родила, я вырастила. Я
1: это
0: вот такая
1: та,
0: ревнивая.
1: Которая поведет на выпускной сыночку.
0: Вот да. На выпускной за ручку пойдет.
1: Да, за руку.
0: Вот она дописывает, если бы была такая возможность, я бы ходила со своими детьми везде за ручку и никому бы их не отдавала. И чтобы вся планета крутилась вокруг меня. Я рак по гороскопу.
1: А, привет.
0: Вот, ребята, вот гороскопы работают.
1: Твои, да?
0: Да. Даже если вы какой-нибудь там телец,
1: вы просто,
0: допустим, не такой ревнивый, не упрямый, не скандальный, значит, ваш асцендент вы не знаете. Возможно,
1: да.
0: ваш асцендент
1: на
0: находится в раке,
1: да,
0: или в скорпионе. Так вот еще мой бывший муж был очень ревнивым. Он ревновал меня к моим братьям, сестрам, к папе, к маме, ко всем, пока я с ним не развелась. Даже после того, как мы с ним развелись, он меня еще очень долгое время преследовал, пока не встретил свою будущую супругу. Сейчас он женат и оставил меня в покое, что меня очень радует. Хотя недавно он написал: «Помнишь, как нам было хорошо вместе?»
1: Это же классика, детка.
0: Мужчины, а почему вы пишете своим бывшим женам или бывшим девушкам?
1: Видимо,
0: помнишь, как нам
1: видимо,
0: было
1: потому
0: хорошо
1: что
0: вместе?
1: Ему в новом браке плохо.
0: Возможно, но
1: я
0: так...
1: Я тебе серьезно говорю.
0: Ну смотри, вот...
1: Мужчина никогда не напишет бывшей жене, помнишь, как мы, нам было хорошо вместе, если он не задумывается с ней воссоединении. Я тебе серьезно
0: да?
1: говорю. Да.
0: Странно.
1: Просто
0: странно.
1: Вот, например, во втором браке я, когда в один момент уже я чувствовал, что тупиковые моменты были, я писал своей бывшей жене такое, что, ну, я жалел, что я их оставил с ребенком, да, прям...
0: Очень
1: ну, я понимал,
0: жалел, да?
1: Да? А сейчас с супругой я уже все понимаю. То есть у меня нет такого. То есть нормально.
0: А сейчас ты никому из бывших не пишешь?
1: Нет, конечно.
0: Молодец.
1: Нет, мы...
0: Значит, ты в счастливом браке.
1: Да, мы редко... Мы редко Юля, привет тебе. Прикинь, такие напророчили Юлю.
0: Точно, ну ты же сам сказал, не озвучивай имя моей жены. Я сказал, давай будет это Юля.
1: Давай Виолетта.
0: Мне.
1: Мне нравится Виолетта.
0: Это как-то вот, ну, не так звучит.
1: Я тебе хочу прикол рассказать.
0: Не так естественно.
1: Я тебе скажу так. Я познакомился недавно с одним человеком. Ну, как это, как сказать, супруга моего знакомого, да? То есть Виолетта Павлова, представляешь?
0: Да?
1: Да, потому что я, знаешь, я хотел свою дочку всегда назвать Виолетта, потому
0: что... Виолетта очень редко встречается такое имя.
1: Да, но...
0: И вот когда ты говоришь Виолетта, Виолетта, вот звучит какая-то фальшивость и наигранность с твоей стороны.
1: Нет, просто я хотел бы Лето называть ее. Угу. Вета, например. Виола. Ну, то есть я это проецировал на свою дочь. Если у меня бы родилась, я бы ее так назвал. Хотя мне все...
0: Интересно,
1: все Джаред
0: Лето
1: всегда...
0: хотел бы свою дочку Антоном, Антонеллой
1: да,
0: назвать, да?
1: Да, точно.
0: Классно. Да.
1: Антонелла, дочь Лето.
0: Мы просто уже привыкли, что твоя жена
1: или
0: это
1: Лето,
0: Юля.
1: Дочь. Ну.
0: Вот. А ты такой, а у меня жена Виолетта.
1: Ну пусть будет Анжела.
0: Уже как будто вот что-то ты врешь нам.
1: Анжела.
0: Что-то врешь.
1: Снежана.
0: Анжела, Снежана, пожалуйста,
1: да.
0: Уже все понятно.
1: Почему?
0: Ну не знаю,
1: красивые
0: как будто
1: имена.
0: Ты это придумал.
1: Нет, Снежана, очень, у меня была девушка Снежана.
0: Да?
1: Да.
0: Ну давай твоя жена тогда будет Снежана.
1: Пусть.
0: Все.
1: Вот смотри, в честь снега назвали Снежана, а в честь Лета чего-то Леджана нету такого почему-то.
0: Так, ревную подругу к ее парню. Это отдельный вид спорта, написала нам слушательница. Мама разговаривает с соседским ребенком ласковее, чем со мной. Требую расследования, я ревную безумно. Такое сообщение нам прислали.
1: Хозяюшка.
0: Ребят, пишите нам все о ревности сегодня.
1: Да.
0: 8-700-107-10-22.
1: Там, если что, вообще, как бы, я собираюсь людям рассказать, что сегодня можно, а что нельзя делать.
0: Так, подожди, наша слушательница написала, на посту ресепшена оставила вам лакомки. Приятного вам аппетита. Бегом! Мы побежали за лакомками, ребят, спасибо.
2: Весна, васаби, и жить стало теплее. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Шанса. Юмор Павлова.
1: Придется немножечко потерпеть.
2: Ну, почему
1: немножечко потерпите, ребята. Вот сейчас пару шуток и все.
2: Да, прям немножечко. Я приготовил.
1: Все, давай без вот этого. Я приготовил, я
2: смотри.
1: Давай. Я сейчас так дам жару. Давай без вот,
2: подожди.
1: Этого.
2: А что если компьютер постоянно, который меня спрашивает, вы не робот? Просто пытается найти своих родителей. Ой, горло.
1: Ага.
2: Старые туфли прослужат долго, если не покупать новые.
1: А мне тебя поддерживают тоже?
2: Ну да, конечно, это же прикольно. Ты плохо получаешься на фотографиях, потому что плохо получилось у родителей. Не, ну это же факт, а то некоторые так думают, что... Но они не поэтому. Ночью не уложишь, утром не поднять. Все еще ребенок. Маше 45. Это у меня такое небольшое стихотворение. А вот знаешь, хозяйка, все мои проблемы...
1: Не знаю.
2: Легко решить с помощью... Легко очень решить просто. С помощью простого человеческого миллиарда долларов. Ну, я бы не отказался. А вот смотри, счастье – это когда у тебя среди друзей есть медик, полицейский, юрист. Сразу жизнь становится как-то проще. На этом все.
1: Все, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Большое.
3: С добрым весенним утром. Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым.

0: Ребята, так получилось, что вторую песню закинули по ошибке мы.
1: Ну, ничего страшного.
0: Ну, ладно, ничего страшного. Но пришла пора прощаться с вами уже до понедельника.
1: До понедельника, да.
0: Всем желаем классных, головокружительных,
1: незабываемых. И, конечно же, доверительных отношений. Доверительных отношений со
0: своими близкими. Да, и доверительных отношений. Все. С вами были Антон Павлов и
1: Эльвира Азарова. Всегда ваши вассали. Пока-пока. Весна.

0: Популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которая работает на ваше будущее.
1: Көктем. Махаббат маусымы.

Energy FM din Jarnama. Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: Energy FM di Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Ең үздік, ең жаңа. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Energy FM din Jarnama.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Get it on, y'all.
1: Fast 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the tax on the bag.

0: so I keep a Glock or two.
1: Көктем Energy ырғағында.
2: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Montax. Club Time. Это саундтрек твоего вечера. Разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
3: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. В эфире, как обычно, по пятницам программа Club Time. И я, ее ведущий, DJ Montax. Сегодня мы вновь окунемся в современную клубную культуру и начнем вхождение в музыкальную алматинскую ночь с моего музыкального микса. Делайте громче волну Energy FM. Поехали!

مازال حي مازال حي مازال حي.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19:00, Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19:00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хауса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Moontax. Club Time – это саундтрек твоего вечера, разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
2: Хаус стрим. Сегежу шоу вас.
3: Райгазар, кумыля хаус стрим. Ага, ну наста.
2: Energy FM, где?